0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег.
0: Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио.

0: тебе скучаю. Скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Любимый.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: И тебя.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: России каждому. Подробности на сайте agrobus.com и в отделах продаж клубов.
1: Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
2: Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на «Навка-арене». Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности «Навка.шоу».
3: Авторадио.

0: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобных

0: выбранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

Реклама. Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru. Категория 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой и 20.

0: 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. 4-й. Суперфинал. 29 октября. На Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14.00+.
1: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
3: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасность среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
5: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13, 39А, ОГРН 116-774-607-2680.
1: Авторадио.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
4: Водить научите?
5: Юра Борисов.
6: Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
13: Еще одна история у нас есть.
12: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.
14: 16+.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
3: Кирилл Зайцев.
4: Ты есть древний дух зимы?
3: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
4: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
3: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении российского лидера. Текст распространила пресс-служба президента. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что провел очень успешный разговор с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Россия готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион позже. Минфин США по распоряжению Трампа выдает России временную лицензию на поставки дизельного топлива на мировые рынки. Сам Трамп рассчитывает, что договоренности с Путиным и контроль над Ормузским проливом помогут снизить цены на топливо в США и других странах рекордными темпами. В этом году Владимир Путин и Дональд Трамп уже несколько раз говорили по телефону. Предыдущий разговор лидеров состоялся 8 сентября. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по итогам поездок в Киев и Москву американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, которые состоялись 5 и 6 сентября. Но разговор накануне продлился дольше предыдущего. Лидеры беседовали полтора часа. Предыдущая встреча их длилась около часа, передает ТАСС. При этом последний разговор не является рекордным по длительности. В конце апреля Путин и Трамп беседовали более полутора часов. В предыдущие годы у лидеров тоже случались продолжительные беседы. Так, в октябре 2025 года Путин и Трамп говорили по телефону около 2,5 часов.
1: Про происшествие.
0: При налете беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Людей эвакуировали. Также повреждения получил железнодорожный мост. Движение по нему сейчас остановлено в обе стороны. При ударах был ранен один человек. Мужчина госпитализирован. По словам губернатора, российские ПВО продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ.
1: Про столицу.
0: Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженном часы по будням проиндексируют 16 октября на 6 рублей. С этого момента она составит 25 рублей за участок. При этом проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также выходные и праздники. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Добавлю, критически загруженные часы – это время с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов по будням. Стоимость транзитного проезда не изменится и составляет 950 рублей.
1: Про премии.
0: Более трети компаний в этом году отказались от годовой премии сотрудникам. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на опрос бухгалтерской справочной системы. Главным фактором при принятии решения в компаниях называют финансовые результаты за год. Кроме того, влияние оказали налоговая нагрузка и размер страховых взносов. Эксперты отмечают, что ухудшение условий для выплат премий носит не циклический, а структурный характер. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: не просто повело, а подвело нас 10 октября к очень значимому событию, к финалу проекта «Формула Авторадио». И с этого момента мы начинаем активно следить за его ходом.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Да, на календаре 10-10, и кто-то эту дату запомнит на всю жизнь. Мы сегодня это узнаем. Подходит к апогею проект «Формула Авторадио». Тысячи слушателей со всей страны приняли в нем участие. Они проходили тест на знание ПДД на нашем сайте, и мы выбрали лучших из лучших. 10 финалистов примут участие сегодня в финале в гонке по правилам. Мы о ней обязательно подробно расскажем. С коллегами будем активно следить и за подготовкой, и за самой гонкой. Так что располагайтесь удобнее у приемников и погружайтесь в атмосферу азарта и невероятных подарков. Напоминаем, сегодня финалисты проекта «Формула Авторадио» будут бороться за внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Следите за финалом в эфире и в соцсетях «Авторадио», друзья. Подробности на сайте авторадио.ру, категория 18+.
1: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115 77 46 79 24 55. Город Москва.
1: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14.00+.
2: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья, скоростные участки, коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru.
3: Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. О, колесадаром.ру. УРН 112-165-100, ровно 17-46. Город Набережные Челны.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: О, КЛ-стрит. ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
8: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
9: Федеральная пассажирская компания.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Авторадио.

Зачем выбирать, если можно, друзья, совмещать? Мы следим сегодня за финалом проекта «Формула Авторадио» и параллельно уделяем пристальное внимание, конечно же, игре «Много денег». Она в следующем часе точно состоится. И представляете, если «Авторадио-рулетка» розыгрыша выберет кого-то из финалистов «Формулы Авторадио», вот это будет номер. Но как сложится игра, узнаем скоро. А пока слушаем любимую музыку. С вами этим субботним утром Денис Левашов. Мой вам субботний привет.

0: Реклама.
1: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст.
2: Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают.
1: Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регионам.

Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов без

0: Диклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
1: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
3: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит «Авторадио». Всегда на связи. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Участники «Формулы Авторадио» собираются перед стартом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сегодня наша радиостанция проводит финал суперпроекта «Формула Авторадио». Городской чемпионат проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. 10 сильнейших участников сегодня отправятся в большой заезд по улицам столицы. Они уже собираются на торжественную церемонию в самом сердце мегаполиса, на знаменитой стрелке Москвы-реки у грандиозного памятника Петру Первому. Там же находится и корреспондент Авторадио Надежда Румянова. От нее мы узнаем все от предстартовой готовности. Надежда, доброе утро, вам слово.
3: Наталья, здравствуйте. Мы нашей дружной командой уже ждем участников, которые потихоньку подъезжают на точку сбора. Машины, к слову, уже готовы. Это 10 красивых черных брендированных «Лады Аура». Старт намечен на полдень. Финалисты отправятся по маршруту, но перед этим их ждет медосмотр и инструктаж. Участникам заезда расскажут все детали и нюансы. Ну а пока мы ждем, когда соберутся все наши финалисты.
2: Надежда, спасибо. Я добавлю, экипажи проедут по улицам Москвы под контролем инспекторов, камер и судейской команды. Участник, который проедет без нарушений, за самое короткое время получит главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. Участников с четвертого по десятое места ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Следите за нашим эфиром. Также все самое интересное сегодняшнего заезда можно посмотреть во всех соцсетях Авторадио. Ну а сейчас к другим новостям.
0: Про Евросоюз.
2: ЕС грозит зимний дефицит газа, из-за чего, возможно, придется в экстренном порядке искать замену утраченным объемом энергоносителей. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на отчет Американского института экономики, энергетики и финансового анализа. Издание отмечает, что дефицит создает угрозу резкого роста счетов за электроэнергию и введения принудительных мер по экономии ресурсов, если Союз не удастся найти альтернативные источники поставок. На нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей продолжает оказывать влияние конфликт на Ближнем Востоке. В результате этой зимой ЕС столкнется с общим дефицитом природного газа в объеме до 14 миллиардов кубометров. Это составляет около 70% от потребностей Союза.
0: Про вирусы.
2: Иммунитет россиян, который сформировался ранее в результате перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа. Об этом РИА Новости заявили технические эксперты ВОЗ. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. В этой связи ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа 2 раза в год. Ну а сейчас ситуация с гриппом в России стабильна. Вакцины от заболевания полностью обновлены, заявили в Минздраве. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Звук поставим.

0: Юность, молодость, опытность — это сейчас совершенно не важно. Главное другое. Конечно же, готовимся к финалу проекта «Формула Авторадио», который в полдень по Москве начнется. Но и о другом, не менее важном, не забываем. Настал момент еще одного эпизода игры «Много денег», и мы с вами прямо сейчас к нему-то и переходим. Друзья, телефоны наготове.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Отличного и особенно удачного денька желаю миллионам слушателей Авторадио. Меня зовут Денис Левашов, и мне хочется напомнить вам, что мы давно преодолели середину 13-го счастливого сезона игры «Много денег» и не думаем останавливаться. Разыгрываем 4-й из 5 миллионов рублей призового фонда, и к этой минуте в банке игры скопились 7 тысяч рублей. Наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, то есть на кону у нас сейчас выигрыш в размере 14 тысяч. И мы подходим к моменту определения их обладателя. Но прежде скажу, что на горизонте показался 4-й суперфинал 29 октября. Он обязательно состоится, и в нем мы исполним мечту еще одного слушателя. Вот ранее Игорь из Москвы получил от нас профессиональную технику для фотоохоты. Евгений из Москвы забрал такой желанный 1 000 000 рублей, а столичная жительница Вера закрыла за наш счет что? Правильно, автокредит. Вот такие мечты были у них, а чего хочет ваше сердечко? Подумайте и присоединяйтесь к игре, тем более, что правила просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок телефона на гимн Авторадио и рассказывайте о своем заветном желании. Все! Останется только внимательно слушать наш эфир и не выпускать телефон из поля зрения. И, возможно, именно ваша мечта исполнится в суперфинале 29 октября. Друзья, бегом на сайт, а мы пока приступим к розыгрышу денег. И сейчас мы будем узнавать, кому же повезло в этом часе. Останавливаем нашу авторадиорулетку. Так. Сделано. И в этом часе на деньги у нас претендует Ольга из Амурской области. И Ольга написала: «Хочу снять фильм по своему сценарию». Какая замечательная, необычная, творческая мечта. Ольга, ну, мы сейчас будем вам дозваниваться. Надеюсь, вы нас услышите, и все правила нашей игры соблюдены. Что же, дозваниваемся до Ольги, проверяем, есть ли у нас связь. Да, связь у нас есть, а теперь мы наберем ее номер. Так, есть у нас связь, мы попытаемся сейчас. О, самое главное условие гимна Авторадио мы услышали, значит, соответственно, Ольга получит гарантированно 3000 рублей от Авторадио, а наш партнер удвоит эту сумму. Ольга, здравствуйте. Алло, Ольга.
2: Алло.
0: А Ольгу я могу услышать? Ольга,
2: Я сын Ольги.
0: А нам нужна именно Ольга. Поскольку Ольга принимает участие в игре «Много денег», именно она зарегистрировалась. Поэтому вот хотелось бы Ольгу услышать.
2: Ну, к сожалению, я с матерью раздельно живу. Номер зарегистрирован на нее.
0: Ага, все, я вас понимаю. Но, к сожалению, поскольку у нас с правилами... так, если вы регистрируетесь, да, под своим именем, Ольга должна была ответить. Ну, к сожалению. Но в любом случае, гимн Авторадио мы услышали, и, соответственно, Ольга у нас получит 3000 рублей, а наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, то есть 6000 рублей у нас обязательно... уйдут на карту «Озонбанка», которую Ольга, надеюсь, оформит обязательно. И что у нас теперь получается, да? За гимн 3000 мы отдали, значит, у нас в банке теперь 9000 рублей. И кто-то сможет их выиграть обязательно в следующем таком нашем розыгрыше. Эпизод состоится обязательно. Всем желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: На Яндекс.Картах 1 балл, дороги столицы почти свободны, чего не скажешь про область. Самая тяжелая пробка сейчас на Дмитровском шоссе от улицы Капустина. От Капустина до Троицы-Сельца. В пути несколько аварий, этот затор на 1,5 часа. Не меньше часа понадобится и на Горьковском шоссе от поселка Зеленый до поворота на Монино. Слушатели сообщают, что в левом ряду сломалась фура. Будьте внимательны за рулем. Далее о погоде. В Москве сейчас +8, в течение дня до +13. Местами небольшой дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. Ну а теперь расскажу о том, что происходит в финале главного проекта этого октября «Формула Авторадио».
1: «Формула Авторадио». Финал.
0: Мы вовсю приближаемся к полудню. Сейчас идут последние приготовления гонки по правилам, в которой разыгрываются автомобили. Крутые денежные призы. Сегодня в центре Москвы 10 финалистов проекта определят, кто же из них самый быстрый и при этом аккуратный. Что могу сказать? В финал проекта вышли участники из самых разных точек на карте нашей большой страны. Здесь и Уфа, и Саратовская область, и Новосибирск, и Ростовская область. Но что самое неожиданное, нет ни одного москвича. Вот так вот. Ну а поскольку гонка проходит в самом центре столицы, то результаты будут еще более беспристрастными. Главное, аккуратная быстрота. Всем финалистам желаю успешного заезда. Держим за вас кулаки и слушаем активно, конечно же, Авторадио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.

0: 3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Театр «Оперетты» представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
4: Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
5: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004. Город Москва. Муниципальный округ Таганский. Улица Никола Ямская, дом 38. Строение 2. Этаж 3. Комната 13-39А. ОГРН 116-774-607-2680.
3: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Авторадио. Музыка.

0: есть, есть счастье на земле, и сегодня это совершенно точно докажет победитель проекта «Формула Авторадио», который начнется уже через полтора часа.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Несколько недель назад, друзья, мы объявили о старте этого замечательного проекта, и тысячи слушателей решили попробовать свои силы в нем. На первом этапе участникам предлагалось ответить на вопросы о правилах дорожного движения. Учитывалась не только правильность ответов, но и время. И могу сказать, что быстрее всего с этим заданием справился Алексей из Костромской области. Он на 10 вопросов о ПДД ответил за 24,67 секунды. Друзья, вот это скорость. Поможет ли этот невероятный результат ему в гонке, узнаем скоро. Всем финалистам жмем руки, отправляем пожелания холодной головы и, конечно же, победы. И напоминаю, что финалисты проекта «Формула Авторадио» будут бороться за внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Фи».

Газпромбанка. А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Следите за финалом в эфире и в соцсетях «Авторадио».

0: Автомонитор.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: На Яндекс.Картах 2 балла, друзья, они относятся к магистралям внутри МКАД. В области трафик в два раза выше, там уже хватает часовых заторов. В этом списке Дмитровское шоссе, оно стоит от Капустина до Троицы Сельца. В пути несколько аварий, плотно. И на Ярославке от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И стоит Горьковское шоссе от поселка Зеленый до поворота на Монино. Напомню, там сломалась фура в левом ряду. Будьте внимательны. И будем надеяться, что дорожная ситуация никак не скажется на сегодняшней гонке по правилам в проекте «Формула Авторадио».
0: «Формула Авторадио». Финал.
2: Мы продолжаем готовиться к финалу «Формулы Авторадио». Напомню, гонка по правилам начнется ровно в полдень. Она обещает быть захватывающей, и следить за ней будут мои коллеги. В следующем часе на связь выйдут Олеся Соболева, которая находится в ЦОД, и ведущие утреннего драйв-шоу «Поехали» Денис Курочкин и Иван Броневой. Они будут погружать нас в самую гущу гоночного процесса. Напоминаю, что призы по-настоящему стоящие. Бронзовый призер получит 100 тысяч, за серебро 200 тысяч рублей, а победитель станет счастливым. Счастливым обладателем автомобиля «Лада Искра» от Авторадио. Нехило, правда ли? Так что, друзья, всем финалистам пожелаем гладкой дороги и продолжаем следить за подготовкой.
0: Автомонитор Авторадио.

Реклама. Про автомобили на Авторадио. Зимой дорожные условия могут меняться буквально за одну поездку. Утром сухой асфальт, вечером дождь, а на следующий день снег или гололед. Поэтому важно выбирать шины, которые уверенно справляются с разными погодными сценариями. Именно такой универсальной стала новинка от Pirelli Ice Zero FR3. Она одинаково уверенно ведет себя на льду, на мокрой дороге и на снегу. Секрет в особом составе резиновой смеси и рисунке протектора. Шины буквально цепляются за поверхность, помогают увереннее разгоняться и тормозить, входить в повороты и сохранять устойчивость в снежной каше. При этом они показывают предсказуемую управляемость и на сухом асфальте. Зимой это тоже бывает важно. И еще один момент, который многие водители замечают сразу – уровень шума. Pirelli Ice Zero FR3 – одна из самых тихих шин, поэтому ваши путешествия будут комфортными. Подобрать подходящий вариант помогут эксперты сети шинных центров и интернет-магазина «Колеса даром». И что приятно, при покупке комплекта шин Pirelli можно получить бесплатный шиномонтаж и расширенную гарантию. Хорошие зимние шины – это прежде всего предсказуемое поведение автомобиля в самых разных условиях. А значит, больше спокойствия за рулем. ООО «Колесадаром.ру», ОГРН 112-165-10-017-46, город Набережные Челны. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Депутат Георгий Камнев предложил для попавшихся на фальсификации поставщиков питания в школы, детские сады и больницы ввести черный список с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификации директоров. Об этом парламентарий заявил газете «РУ». По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате. В отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, а также для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиями или хроническими заболеваниями, такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем.
0: Про регионы.
2: Одни из самых высоких показателей рождаемости в России отмечаются в Туве и Чечне. Это следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив, передает РИА Новости. Согласно результатам исследования, число рождений на 1000 женщин фертильного возраста в среднем по стране составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в возрасте от 30 до 34 лет 66,5 на 1000 женщин, а в группе 35-39 лет 38,4. Республика Тыва и Чечня входят в первую тройку регионов по каждому показателю. Но в числе лидеров также Ингушетия и Республика.

0: Республика Алтай.
1: Про работу.
0: Число компаний с дистанционным форматом работы в России стремительно падает. Если в мае 2020 года на вопрос, есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали около 60% опрошенных, то в сентябре этого таких было 31%. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование сервиса «Суперджоб». В 78% компаний вне офиса работает менее 10% сотрудников. В столицах удаленка популярнее, чем в других уголках страны. В Москве ее используют 41% компаний, в Санкт-Петербурге около трети, в остальных регионах России только 27%.
1: Про Авторадио.
0: Ровно час остается до старта заезда финалистов суперпроекта «Формула Авторадио». Сейчас экипажи проходят медосмотр и инструктаж. Каждый из 10 участников сегодняшнего заезда сам выбрал себе штурмана, который будет сопровождать его на маршруте. Также в каждой машине поедет инструктор-экзаменатор из госавтоинспекции. Следить за соблюдением правил помогут и камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Они есть во всех уголках мегаполиса и, конечно же, на маршруте наших участников. Старт заезда в полдень. Как все будет проходить? Подробнее расскажет корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. Она с утра работает на площадке и знает все нюансы. Надежда, приветствую, ждем подробностей.
2: Наталья, здравствуйте. Экипажи стартуют по очереди согласно месту в турнирной таблице отборочного этапа и с промежутком в 3 минуты. В каждой машине есть навигатор с маршрутом и 12 контрольными точками. Их обязательно надо пройти. Задача преодолеть путь как можно быстрее и без нарушений. Для кого-то из участников Москва уже знакома. А вот наш финалист Артур из Уфы, я с ним только что поговорила, поедет по улицам столицы впервые. Поэтому пожелаем ему удачи.
0: Надежда, спасибо. Но удачи мы желаем всем участникам заезда. И напомню, следить за соблюдением правил будут судейские команды, в том числе с помощью камер ЦУДД. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Но только не финал проекта «Формула Авторадио». Мы его даже еще, друзья, не начинали, но вовсю готовимся. Подробности далее.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: Мы начинаем с вами оперативно узнавать все подробности о том, как же проходит подготовка к главному событию проекта «Формула Авторадио». И сейчас с нами на связи моя коллега Олеся Соболева. Она находится в самом важном для гонки по правилам месте – в центре организации дорожного движения Москвы. Олеся, привет!
2: Приветствую, Денис, приветствую всех слушателей Авторадио. Наконец-таки мы добрались до этого дня, 10 октября. Наш финал «Формулы Авторадио», который стартует в 12 часов по московскому времени. Все экипажи готовы. Сейчас участникам финала покажут маршрут, напомнят правила. Я вам тоже еще раз напомню, что эта гонка проводится по правилам дорожного движения. Один маршрут, 10 финалистов, 12 контрольных точек. В каждой машине фото-видеорегистратор. Штурман, помимо нашего финалиста, на заднем сидении инспектор-экзаменатор. То есть мы очень внимательно следим за прохождением этой гонки, точнее будем следить. Я нахожусь в центре организации дорожного движения правительства Москвы, и я на самом деле, вот чисто по-женски скажу, Денис, и вам слушатели, в шоке от того, что в одной точке Москвы можно видеть каждый миллиметр города, передвижение каждой машины. И мы сейчас, вот я лично в этом убедилась, мы отсматриваем все наши контрольные точки, мы следим за машинами, и я думаю, это будет увлекательная гонка. Самое главное, по правилам. Считанные минуты остаются до ее старта, мы все готовимся.
0: Ну что же, я желаю нашим участникам, конечно же, победы, да, мы все этого желаем, правильно?
2: Конечно, мы за каждого держим кулачки, мы желаем, чтобы теорию, которую наши финалисты показали блестяще, они еще ее продемонстрировали на практике, на дорогах столицы.
0: Спасибо, Олеся, за включение, мы обязательно с тобой свяжемся чуть позже. Ну а пока вернемся, друзья, к музыке ее величеству, музыке на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: Продакс в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 2 балла. Общий трафик в столице вполне спокойный, однако уже есть скопление машин на кольцевых. МКАД на 20 минут задержит на внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Волгоградского проспекта и от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. И на внешней стороне 10 минут понадобится на участке от Калужского шоссе до Яснева. А вот на третьем кольце скопились машины на внутренней стороне от Савеловской эстакады до проспекта Мира и на внешней между Большой Тульской и Автозаводской улицами. Эти пробки в пределах 10 минут. И о погоде также не забываем. В Москве сейчас плюс 9, в течение дня до плюс 13, и местами возможен небольшой дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте аккуратны.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.

0: Рейки каждому. Подробности на сайте.
1: Сезон Рейки выходит
0: с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru. Категория 6+.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
3: 12+. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой».

Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+. Авторадио.

Слушаем мы сегодня не только музыку, но и моих коллег, которые следят за тем, как же проходит финал суперпроекта «Формула Авторадио», и о том, что происходит сейчас на старте, нам расскажет ведущий драйв-шоу. Поехали! Иван Броневой, и мы Ивана сейчас поприветствуем.

0: Ну что же, друзья, Иван на связи с нами. Иван, привет, как ты, как финалисты и вообще где ты находишься сейчас?
1: Привет всем. Ну, я нахожусь рядом с Красным Октябрем. Прямо на стрелочке здесь мы стоим. Огромное количество флагов, брендов. И все это, конечно, говорит о том, что здесь произойдет буквально через считанные минуты финал формулы Авторадио. Что такое финал? Это невероятная конкуренция. Это невероятные участники, которых было, я напомню, больше 1000 человек. Все они проходили тестирование на знание правил дорожного движения. Более того, около 600 из них ответили на все вопросы правильно. Представляете, какой уровень знаний у наших слушателей. Это приятно, но в целом мы и не сомневались. Поэтому, друзья, лучшие из лучших, 10 финалистов сейчас находятся здесь. Они находятся в отапливаемом помещении. Прошли инструктаж, прошли подготовку, прошли все необходимые формальности и этапы. И вот-вот состоится официальная церемония открытия и будет дан старт нашему финальному заезду, чтобы 10 автомобилей, 10 финалистов проехали по городу и, главное, не нарушили правил дорожного движения. Ну и, конечно, нужно сделать это быстрее остальных.
0: Ну, спасибо тебе за информацию, Иван. Мы обязательно с тобой еще свяжемся. И с нами, друзья, на связи был ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали», Иван Броневой. И великолепного финала, конечно, Иване мы пожелаем, да, потому что он наблюдает за нашими участниками и, конечно же, нашим 10 финалистам проекта «Формула Авторадио», который готовится бороться за внушительные денежные призы от партнеров проекта. А лучший из лучших, тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет маршрут заезда быстрее всех, станет обладателем главного приза яркого автомобиля с характером для динамичного города и комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Следите за финалом в эфире и в соцсетях Авторадио. Подробности на сайте авторадио.ру, категория 18+.
2: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
4: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
5: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
4: Юра Борисов, Иван Янковский.
6: Ты что думаешь? Я испугался.
7: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
4: Битва моторов. Уже в кино.
8: 12+.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
13: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
14: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
15: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
16: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
17: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
20: Зима жертву ждет, девицу невинную.
21: Чтобы спасти сказку,
22: отступишь, тьма заберет всех.

0: Автомонитор.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Друзья, на Яндекс.Картах в столице трафик спокойный, а вот если вы собираетесь на дачу, тогда постоять все же придется. А вот где именно? На Дмитровке час оставите от моста через Клязьминское водохранилище, и на Ярославке от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина, и на Можайском шоссе от улицы Чикина до маршала Неделина в Одинцове. Эти пробки отнимут у вас по часу, будьте внимательны. Мы следим за дорожной ситуацией, надеюсь, она будет благосклонна к финалистам нашего суперпроекта «Формула Авторадио».
0: Формула Авторадио. Финал.
2: Всего 15 минут остаются до старта гонок по правилам проекта «Формула Авторадио», в котором сегодня в самом центре Москвы разыгрывается автомобиль. Мне сообщили, что финалисты уже получили карты маршрута, вовсю его изучают. Но главная новость. Еще до старта два экипажа сошли с дистанции, представляете? Подробностей пока нет, но очень скоро мы все узнаем у ведущего утреннего драйв-шоу «Поехали» Дениса Курочкина. Он точно в курсе. Так что оставайтесь на волне Авторадио, а всем оставшимся 8 финалистам мы, конечно же, дружно пожелаем чего? Ни гвоздя, ни жезла. Держим за них кулаки.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Тройка. Семерка. Туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 15+.

0: Никакая гроза, друзья, не помешает нам провести сегодня финал суперпроекта «Формула Авторадио», хотя центр Москвы сейчас по-настоящему искрится. А все потому, что на кону автомобиль «Лада Искра». Его получит победитель гонки по правилам, которая вот-вот начнется.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: Гонка-то начнется, и о том, как проходят последние минуты перед стартом, нам расскажет ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Денис Курочкин. Денис, доброй субботы, как дела на старте, что происходит?
2: Денис, привет. Привет, слушатели Авторадио. Всем доброго утра. Для тех, кто только проснулся, ребята, сообщаю, что сегодня случится итоги, случится финал нашего легендарного проекта «Формула Авторадио», где 8 участников, а не 10 финалистов, а именно 8, потому что двое у нас взяли самоотвод, возможно, не поверили в свои силы и решили сразу же отказаться.

0: чтобы попытать свою удачу. Остальные же 8 заряжены. И буквально через пару минут мы скажем с моим коллегой Иваном Броневым по машинам. И начнется эта битва, где по правилам дорожного движения каждый из 8 участников должен проехать по московским улицам. И чем это будет быстрее и безопаснее, соблюдая правила, опять же, тот, кто совершит все это быстрее всех, получит главные подарки проекта, кстати, которыми вы можете ознакомиться на сайте Авторадио.ру. Атмосфера потрясающая и независимо от погодных условий, немножечко тучи, надеюсь, это никак не помешает нашим участникам продемонстрировать свои таланты управления автомобилем. Мы в любом случае болеем за каждого. Всем удачи.
1: Спасибо, Денис. Вот так вот. 8 экипажей-то осталось еще до старта. И о том, как будет разворачиваться гонка далее в финале «Формулы Авторадио», будем узнавать, конечно же, и далее. Мы следим за новостями, за гонкой. Продолжайте оставаться в компании «Авторадио».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве начинается заезд финалистов проекта «Формула Авторадио». Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сейчас практически в сердце столицы на знаменитой стрелке Москвы-реки у грандиозного памятника Петру Первому стартует городской чемпионат гонок по правилам. Финалисты проекта «Формула Авторадио» будут бороться за главный приз – автомобиль «Лада Искра». Победа зависит не от скорости, а от навыков владения правилами дорожного движения. На старте сейчас работает корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. Все подробности мы ждем от нее. Надежда, тебе слово.
3: Наталья, здравствуйте. Заезд «Формулы Авторадио» официально стартовал, и первому тому, кто стартует, готовится Алексей из Костромской области. Машина уже на старте. Прямо перед началом он мне сказал, что очень волнуется, но настроен только на победу. За ним отправится второй участник заезда, это Вадим из Уфы. Напомню, что экипажи стартуют по очереди с промежутком в несколько минут. И участники проедут в том числе по Малому Каменному и Чугунному мостам и финишируют на Болотной набережной, где мы их будем с нетерпением ждать. Общая протяженность маршрута 19 километров, а главная задача – проехать без нарушений и как можно быстрее. Ну и, конечно же, мы желаем каждому участнику удачи и хорошо проехать маршрут.
2: Надежда, спасибо. Я напомню, проект «Формула Авторадио» проводится при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного

0: дорожного движения правительства Москвы. За ходом финального заезда будут следить судейская команда Российской автомобильной федерации. Все подробности проекта «Формула авторадио» мы рассказываем в нашем эфире. Фото и видео можно смотреть во всех соцсетях нашей радиостанции. И сейчас к другим новостям.
1: Про мошенников.
0: В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводят для учеников с 5 по 11 классы. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Он отметил, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю.
1: Про столицу.
0: Число звонков россиянам от телефонных мошенников в период с января по сентябрь сократилось в разы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на крупнейших операторов связи. Такую динамику они связывают с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. В период с 25 по 26 год власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом сим-карт. В то же время эксперты отмечают, что злоумышленники меняют формулу коммуникации, переходя от звонков к другим видам киберпреступлений.
1: Про столицу.
0: В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, предупреждение будет действовать в течение всего сегодняшнего дня. Но после прохладных выходных в Москву вновь придет тепло. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, благодаря волне атлантического тепла температура воздуха в начале новой недели будет превышать норму на 5-8 градусов. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только в

0: опять ничего не придумаю.
1: Я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.
2: Мы ничего не придумываем. Сама гонка по правилам в ближайшие часы распорядится главным призом — автомобилем от Авторадио. Сейчас узнаем все самые последние новости с дорожных полей.

0: Формула Авторадио. Финал. Прямое включение.
1: Полдень миновал, на него был запланирован старт гонки по правилам проекта «Формула Авторадио». Был ли он дан? Сейчас оперативно узнаем. На связи со студией ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой. Иван, как у вас дела на старте?
2: Денис, привет. Первый экипаж уже отправился на дистанцию, второй ждет очередь, и вот-вот начнется обратный отсчет. И по команде, как только загорится зеленый сигнал светофора, автомобиль начнет движение. Хочу сказать, что самое главное и самое сложное в этой дистанции то, что специально улицы не перекрывались. То есть движение обычное, рабочее. Где-то может быть пробка, где-то может быть находится автомобиль такси, который остановился для высадки пассажиров, как это было как раз первым экипажем. Денис, Курочкин находится рядом со мной, просит передать привет, потому что у нас здесь действительно атмосфера такая, что хочется и прыгать, и скакать от счастья. Невероятные эмоции, невероятное счастье. И вот как ни странно, хотя, почему я удивляюсь, почему странно? Нет, абсолютно нормально. Небо с утра затянуто тучами. И вот сейчас, когда был дан старт финалу «Формулы Авторадио», появился первый просвет на небе. Я вот прямо сейчас нахожусь здесь, на Красном Октябре, и прямо над нами небольшой, но все же фрагмент голубого неба. Я надеюсь, что это и поможет нашим участникам. И 20 секунд остается до старта второго экипажа «Формулы Авторадио». Желаем удачи всем. Главное, будьте осторожны. Главное, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если вы заметили автомобиль, брендированный автомобиль с логотипом «Авторадио» черного цвета «Лада», то можете, посигнальте, поддержите ребят. Помогите, может быть, действительно это принесет им победу.
1: Ну, кстати, сказать, что среди участников у нас три экипажа из Ростовской области, так что Ростов, папа, поддержи своих. Ну, а если действительно, как сказал Иван, на дороге увидите брендированные автомобили «Авторадио», то, может быть, даже не то, что посигнальте, а уступите дорогу. Помогите кому-то выиграть автомобиль от «Авторадио». Друзья, мы следим за гонкой, то есть второй только экипаж ушел на маршрут, и далее все только будет накаляться. Такие страсти у нас будут накаляться. Следим внимательно за всем, что происходит.

0: Автомонитор.
1: На Яндекс.Картах 3 балла. Самая длинная пробка сейчас на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Верхних Полей. Это почти 10 километров. И проехать их получится за 40 минут. Поток держат дорожные работы и ДТП. Еще на внутренней стороне скопились машины от Осташковского до Ярославского шоссе и от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Эти заторы на 15 минут. И далее немного о погоде. В Москве сейчас плюс 10, завтра до плюс 15. По области местами небольшой дождь ожидается. Ну что же, на дорогах центра Москвы спокойно, выдыхаем и продолжаем держать кулаки за финалистов проекта «Формула Авторадио».
0: «Формула Авторадио». Финал.
1: Что сказать, первые участники гонки по правилам в нашем финале уже на маршруте. Напомню, что на финише победителя ждет главный приз – автомобиль от Авторадио. Скажу, что длина маршрута 19 километров, на нем 12 контрольных.

0: контрольных точек, которые обязательно необходимо проехать. И так что срезать-то, друзья, не получится. Плюс за каждым водителем закреплен штурман, который вместе с видеорегистратором следит за правильностью соблюдения ПДД. И это важно, поскольку гонка проходит в условиях обычного города. То есть никаких выделенных полос. В потоке машин других жителей Москвы сейчас едут наши участники. Следим внимательно за ходом финала проекта «Формула Авторадио». Еще раз давайте все вместе пожелаем им успешного прохождения маршрута.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Второй кофе зерновой Фреско Эспрессо Итальяно. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
3: Авторадио.

0: смотрящего. Мне сейчас красивее всего.
1: Красивее всего сейчас там, где находится моя коллега Олеся Соболева. Она в центре организации дорожного движения правительства Москвы. И она видит в режиме реального времени передвижение наших финалистов. Сейчас узнаем все подробности.
2: Формула Авторадио. Финал. Прямое включение.
1: Мы приветствуем Олесю. Олеся, как движутся наши финалисты? Надеюсь, безаварийно.
3: Приветствую слушателей Авторадио. Я нахожусь в центре организации дорожного движения города Москвы. Мы все просто следим по камерам за нашими финалистами. Напомню, 8 человек вышло на старт, 2 наших участников снялись, у них самоотвод, и все 8 к этой минуте стартовали. В общем, мы за каждого из них болеем. Первый экипаж прошел первые 3 контрольные точки. Спасибо Центру организации дорожного движения за эту возможность наблюдать за городом вот как на ладони. Каждый наш участник, каждый вообще участник движения. Напомню, гонка «Формула Авторадио» проводится по правилам дорожного движения. Самое главное – проехать быстрее всех и не нарушив этих самых правил. Вот мы и следим, кстати. Вот для этого мы и приехали в Центр организации дорожного движения города Москвы.
1: Ну, кстати, Олеся, так можно тебе только позавидовать, потому что ты самая первая узнаешь обо всем, в принципе-то получается, да?
3: Получается так, и это на самом деле, и не знаю, кто волнуется больше, участники нашего заезда или мы, люди, которые наблюдают за ними. За каждым, действительно, мы переживаем за каждого из 8, желаем каждому удачи, каждому отличной дороги. Что примечательно, наша гонка проводится в режиме мегаполиса, в режиме города Москвы, вот как есть, никаких дорог мы не перекрывали. Вот как движется поток, так и наши участники, собственно, и едут.
1: Ну вот, действительно, переживаем не только мы, но и слушатели Авторадио, и они вот задают прям вопросы, засыпали. Что же будет с финалистами, если вдруг автомобиль сломается?
3: Мы такое тоже не исключаем. На этот случай подготовили еще один автомобиль. Если вдруг машина экипажа сломается во время движения, мы предоставим ему подменный автомобиль, и он начнет свой маршрут заново с точки старта.
1: Ну что же, это самое главное, что есть такая возможность. Спасибо тебе, Олеся, за полную такую подробную информацию. Мы с тобой обязательно свяжемся. И напоминаю, друзья, что прямо сейчас финалисты проекта «Формула Авторадио» борются за внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифриза «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет маршрут быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Следите за финалом в эфире и в соцсетях Авторадио. Подробности на сайте авторадио.ру 18+.
2: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
4: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: На Яндекс.Картах, друзья, в целом трафик довольно спокойный, 3 балла, и это для выходного дня очень даже хорошо. Однако, если вам необходимо с востока города попасть на юг, лучше не прокладывать маршрут через МКАД. Там можно час оставить на внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Верхних Полей. В пути дорожной работы и ДТП. Лучше объехать через город, получится быстрее. Ну, у дороги могут быть свои планы, но уверен, сегодня она никак не повлияет на наших финалистов проекта «Формула Авторадио».
2: Формула Авторадио. Финал.
1: Могу сказать, что особенно красиво сегодня на улицах центра Москвы, поскольку по ним передвигаются на брендированных автомобилях участники проекта, главный приз в котором, конечно же, машина от Авторадио. К этой минуте все участники проехали первую контрольную точку. С нарушениями ПДД или нет, узнаем только на финише. Напомню, что каждое нарушение добавляет ко времени движения несколько штрафных минут, но в любом случае результаты будут честными и зависеть только от самих финалистов. Им желаем удачи.
2: Автомонитор Авторадио.

0: радио. Финал. Прямое включение.
1: Ну, все знают, что медузы существа такие малоприятные, а мы прямо сейчас свяжемся с приятным человеком, ведущим утреннего драйв-шоу «Поехали» Денисом Курочкиным. И у него все самые последние новости с места проведения гонки по правилам формулы «Авторадио». Денис, тебе привет!
2: Привет, Денис, привет, дамы и господа, слушатели «Авторадио». Да, находимся мы здесь, в эпицентре событий нашего проекта «Формула Авторадио». Находимся мы уже в ожидании, когда первый экипаж все-таки до нас доедет. Мы следим, и следим мы не просто так, а благодаря, собственно, Центру организации дорожного движения, который нам поставляет информацию. На данный момент через 15 минут должны финишировать именно первый экипаж. После судьи будут приступать к анализу протоколов, смотреть, все ли было сделано правильно, подводить итоги, и в ближайшем будущем мы уже узнаем победителя, человека, который заберет у нас главный подарок, а именно автомобиль. Поэтому, ребята, будьте, пожалуйста, начеку, внимательны, а если вы сейчас нас слышите в пути, то подъезжайте к нам, убедитесь сами и посмотрите лично на эту серию эмоций, которые испытает наш победитель. Хотя сегодня, мне кажется, не проигравший, потому что первое, каждый из участников в голове прогонит вновь все правила дорожного движения, сконцентрируется. Это, кстати, очень хорошая специальная программа, потому что она позволяет всем, разумеется, обновить или даже устранить пробелы, ну и, конечно, позволит, чтобы на дорогах у нас было как можно меньше ДТП, которые, кстати, приводят к пробкам, а сегодня в Москве их вообще нет. Это здорово. Поэтому мы следим, мы бдим и, конечно, будем передавать информацию сразу же по мере поступления.
1: Ну и прекрасно, Денис. Ждем все вместе. Большое спасибо тебе за информацию. Ну что же, первый экипаж уже скоро финиширует и начнет ожидать вот этого вот финала, когда действительно все станет ясно. Кто получит автомобиль от Авторадио?
0: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам. Реклама.
3: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval сети на сайте haval.ru. 13+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
8: Получайте Миши Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
9: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
11: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
10: Fun Day. Для всей семьи.
11: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
12: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
15: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей.

0: дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Участники «Формулы Авторадио» готовятся финишировать. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сегодня наша радиостанция проводит финал суперпроекта «Формула Авторадио». Городской чемпионат проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Отправиться в большой заезд по улицам столицы должны были 10 финалистов, но два участника на старт не прибыли. Все остальные отправились по маршруту и скоро должны финишировать. На Болотной набережной, где и пройдет финиш, сейчас находится корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. От нее мы узнаем все подробности. Надя, тебе слово. Финишировал ли кто-нибудь уже?
3: Наталья, здравствуйте. Нет, мы уже находимся на финише и с нетерпением ждем, когда экипажи прибудут на Болотную набережную. И когда это случится, и все 8 наших финалистов приедут, тогда уже судьи будут подводить итоги. А напомню, что лучший из лучших заберет главный приз – машину «Лада Искра». Новенькая, безопасная, отличная, подойдет как для городского путешествия, так и на дальние поездки. А еще автомобиль считается семейным, поэтому комфортно, я думаю, будет всем. И, кстати, она стояла на старте и своим видом мотивировала всех пилотов. Так что, уверена, они стараются ее забрать. А, к слову, один из тех, кто участвует, Вадим из Уфы, сказал, что это будет его первая машина, если он получит первое место. Напомню, экипаж едет по маршруту протяженностью 19 километров, и в машине помимо пилотов штурман, которого участники выбирают сами, и у многих это девушки, а также инспектор-экзаменатор. И задача наших экипажей – это пройти маршрут без ошибок и как можно быстрее. Так что мы с нетерпением уже ждем и надеемся, что скоро к нам они приедут. Наталья, вам слово.
2: Надежда, спасибо. Ну, я напомню, что главный приз – это автомобиль «Лада Искра». За второе и третье места получит 200 и 100 тысяч рублей. Участников с 4 по 10 места тоже ждут отличные денежные призы. Ну, а сейчас к другим новостям.
0: Про ограничения.
2: На Западном мосту в Ростове-на-Дону движение полностью перекрыто. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

0: Также перекрыто движение и въезд в город со стороны Темирницкого моста в створе проспекта Сиверса. Выезд при этом сохраняется. Сейчас въезд в город по мостам возможен только через Ворошиловский и Аксайский. Мэр отметил, что в самом Ростове-на-Дону закрыто движение на улице Луговой. Ранее сегодня губернатор Ростовской области сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов ВСУ различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, а также железнодорожный мост. В Батайске пострадала незаселенная новостройка. Ранения получили 6 человек. В город заведен режим ЧС.
1: Про безработицу.
0: В России один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По статистическим данным, это 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио.

0: Чудесный день сегодня в столице, даже только потому, что проходит самый ожидаемый финал суперпроекта «Формула Авторадио».
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Ну что же, друзья, у меня для вас прекрасная новость. Первый экипаж финишировал. И это не под номером один экипаж, а под номером три. Вот так вот неожиданно. То есть на 6 минут он стартовал позже первого экипажа, но уже на финише. Но посмотрим. Может быть, там какие-то были штрафные минуты. Ничего не знаю сейчас об этом. Но мы обязательно узнаем это в ближайшее время. Мы свяжемся с площадкой, где сейчас находится финиш нашего суперпроекта. И я поздравляю первых финишировавших. И, друзья, мы продолжаем внимательно следить за ходом этой замечательной гонки. Всем тем, кто еще остался на маршруте, мы желаем доехать и доехать как можно быстрее и безаварийно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный

0: продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 3 балла. Большинство магистралей столицы почти свободны, но подводит МКАД. Там час оставите на внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Верхних Полей. Слушатели сообщают о дорожных работах и ДТП. И еще 15 минут понадобится на участке от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. А вот на внешней стороне трудности от Калужского шоссе до въезда в Бутово. Пробка на 30 минут. И немного слов о погоде. В Москве сейчас плюс 10, завтра до плюс 15. По области местами небольшой дождь ожидается, будьте к этому готовы. Ну и если вернуться к дорожной ситуации, судя по тому, что пробки на МКАД, хорошо, что финал проекта «Формула Авторадио» проходит в самом центре Москвы.
1: «Формула Авторадио». Финал.
2: Стремительно развиваются события в нашей гонке. Первым финишировал экипаж под номером 3, а вот спустя пару минут на финиш пришел и финалист под номером 1. Теперь все будет решать правильность прохождения трассы, но, кстати, результаты будут обрабатываться только после того, как все участники пересекут финиш, и у каждого сохраняется еще этот замечательный шанс на победу. Да, мы верим, что кому-то сегодня повезет. Да повезет, конечно, кому-то. Но 8 участникам мы желаем все-таки удачи и держим за каждого кулаки.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Скидка. Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на globus.ru.
1: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
8: Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
9: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Никола Ямская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
1: Музыка

0: Ну что же, красиво, надеюсь, красиво финишировали некоторые участники нашего проекта «Формула Авторадио». А может быть, уже и все они финишировали. Мы прямо сейчас все узнаем.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: И самые последние новости с наших полей, с полей «Формулы Авторадио». Прямо сейчас нам готов рассказать ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой. Иван, здравствуй.
2: Привет, Денис, привет, слушатели. Слушайте, ну у нас такая атмосфера здесь, такой накал страстей. Только представьте, первым финишировал экипаж, который стартовал только третьим. А девятый пришел, если я не ошибаюсь, по-моему, на пятой позиции. То есть динамика невероятная, но это вообще еще не показатель успеха, победы и лучшего результата. Почему, спросите вы меня? А потому что нужно ехать по правилам. Потому что в каждом автомобиле сидел инспектор дорожно-патрульной службы, чтобы проверять и следить за тем, как проходит дистанцию водитель. Кроме того, наши коллеги, наши друзья, наши партнеры из Центра организации дорожного движения следили по камерам городским, как проходит автомобиль дистанцию. То есть сейчас, кроме времени финиша, будет еще и определяться четкость, правильность прохождения дистанции без нарушений правил дорожного движения. Поэтому сейчас главная интрига. Еще два автомобиля, еще два экипажа, еще два участника находятся на дистанции и вот-вот должны финишировать. Мы их все ждем, надеемся, верим и желаем, естественно, удачи.
0: Ну что же, мы тоже желаем удачи всей страной. Мы всей страной сейчас болеем за этих двух, которые сейчас еще на маршруте. Передаем им большой привет. Немного так, знаете, виртуально подталкиваем их к финишу и ждем результаты, конечно же. Друзья, «Формула Авторадио» продолжается. Скоро все станет ясно.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нис. Скучно у нас со мной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Мишек-крутышек из Перекрестка.
6: Это которым можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
7: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов.

0: Перекрестки.
1: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок комиссии варит. Их получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 127-0304-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28-4.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: Фандэй. Для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
1: Авторадио.

0: Авто монитор.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Не знаю, друзья, что там происходит у нас в формуле «Авторадио». Через несколько минут мы обязательно все узнаем. Все последние новости через пару минут у нас будут. Ну а сейчас на Яндекс.Картах по-прежнему 3 балла. Среди округов стало плотнее на востоке столицы. Там упала скорость на шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до Авиамоторной улицы. Путь до Третьего кольца отнимет полчаса. Поток держат дорожные работы. Еще скопились машины на юго-восточной Хорде от Андроновского шоссе до Нижегородской улицы. Слушатели сообщают также о ДТП. И занят правый ряд. Пробка на 20 минут там.
0: Автомонитор. Авторадио.

0: «Формула Авторадио», и сейчас мы узнаем, что же происходит на финише этого замечательного, потрясающего сегодня всю столицу проекта.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: Ну что же, с нами на связи ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Денис Курочкин. Денис, привет! Все ли пересекли финишную черту и как настроение у финалистов?
2: Привет! Рад вновь оказаться в эфире, дамы и господа. Ну что,

0: Во-первых, хочу сказать, что атмосфера, несмотря на погодные условия, здесь горячая, потому что играет музыка, и мы в центре Москвы. И все, кто находится сейчас здесь, подходят на нашу площадку, и мы действительно проводим отличное время, танцуя. Потому что мы можем себе такое позволить. А что касается наших участников, то все пилоты нашего проекта «Формула Авторадио» финишировали, пересекли эту ленту. 8 участников. Единственное, что сейчас, конечно, всех беспокоит, это бешеная интрига, кто же станет победителем. Потому что немножечко спойлерну, скажем так, участник, который выезжал третьим, приехал первым, обогнав при этом двух участников. И самое главное, участник всего 9 месяцев назад получил водительское удостоверение. Вот так вот. Кто окажется победителем, пока еще мы не в курсе, потому что сейчас судьи подводят итоги. Все может кардинально измениться, потому что не только время, так скажем, стоит на первом месте, но еще и правила дорожного движения. Если будут допущены ошибки, то это повлияет на результат. Пока мы находимся в ожидании, и через считанные минуты будем подводить итоги. Кто сегодня заберет, благодаря авторадио, классный, невероятный подарок, городской автомобиль «Ладу Искру». Я нахожусь в ожидании с нетерпением.
1: Да мы все сейчас находимся в ожидании в таком нетерпении, да? Аж ладошки у нас у всех потеют. Денис, спасибо тебе большое за включение. Ну что же, у нас в следующем часе авторадио будет поздравлять не только, да, как мы привыкли, по выходным наших слушателей, но и, конечно, победителя суперпроекта «Формула Авторадио». Ждем результаты.
2: «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+. Плюс уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Live-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Все финалисты проекта «Формула Авторадио» финишировали. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Суперпроект «Формула Авторадио» на финишной прямой. Уже совсем скоро мы узнаем имя человека, который на практике доказал, что отлично знает правила дорожного движения, уверенно чувствует себя на дорогах мегаполиса за рулем автомобиля. Главный приз достанется тому, кто безошибочно и быстрее всех проехал по 19-километровому маршруту, не пропустив ни одной контрольной точки. Напомню, в машине каждого экипажа ехал инспектор-экзаменатор из госавтоинспекции и был установлен регистратор. Следить за соблюдением правил помогали и камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Они есть во всех уголках мегаполиса и, конечно же, были на маршруте наших участников. Что сейчас происходит на Болотной набережной, узнаем у корреспондента Авторадио Надежды Румянцевой. Она встречала каждого нашего финалиста. Надя, приветствую. Как настроение на финише?
3: Наталья, здравствуйте. Но мы точно в предвкушении итогов, потому что теперь осталось дождаться, когда судьи заполнят все протоколы, подведут итоги и назовут имя победителя. Ему, кстати, достанется «Лада Искра». Она красная, новенькая, такая красно-оранжевая, я бы даже сказала, с подарочным бантом на крыше стоит и ждет своего победителя. Все наши финалисты волнуются, каждый из них надеется на победу, что заберет автомобиль. Как мне сказал Захар из Новосибирска, а он финишировал первым, маршрут был интересный, но не сильно сложный. Так что участник уверен, что проехал его без штрафных баллов. Ну, я в него верю, как и во всех остальных участников, так что мы ждем официальных результатов. Наталья, тебе слово.
2: Спасибо, Надя. Ну что ж, мы ждем итоги. Обо всем мы расскажем в нашем эфире, также подробную информацию, фото и видео. Смотрите во всех соцсетях Авторадио. А сейчас к другим новостям.
0: Про регионы.
2: Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами АЗС и регионами заключены в 35 регионах России. Об этом сообщили ТАСС, пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Из всех соглашений 20 подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская, Кировская, Волгоградская, Самарская, Тамбовская, Вологодская областях, республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Якутия, а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях. Главная цель таких соглашений – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен.
0: Про автомобили.
2: Минпромторг сообщил о поквартальном росте авторынка, сообщает ТАСС. В третьем квартале в стране продали более 396 тысяч новых авто. Это на 4% больше, чем во втором квартале, и на 32% больше, чем в первом. Восстановлению спроса способствует программа льготного автокредитования и автолизинга. В понедельник Москву накроет мощный циклонический вихрь, который принесет интенсивные дожди. Об этом «Вестям» сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на каждый квадратный метр города может выпасть до 22.

0: 2 литров осадков. Несмотря на дожди, в городе будет тепло. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Все нормально в нашем суперпроекте «Формула Авторадио». Друзья, ждем результаты, но прямо сейчас вам, дорогие слушатели, пришло время включиться в эфир. В этом часе активно буду читать ваши сообщения. Осталось их только оформить и прислать в нашу студию. Отправляйте поздравления на единый номер «Авторадио» плюс 7-915-459-2020. Для этого можете использовать любой доступный мессенджер, в том числе и Макс. Первые ласточки появятся уже очень скоро, так что пишите и доброго вам дня.
1: Авторадио поздравляет.

Частью вселенной являются и ваши сообщения, друзья. Вот он поток на авторадио ваших посланий. Начинается Макс из Саратова написал: «Поздравляю с днем рождения свою младшую сестренку Анастасию. Стася, оставайся такой же жизнерадостной, здоровья тебе и всей твоей семье. Пусть всегда будет тот, кто исполнит твои мечты». Ольга Патрушева с днем рождения поздравляет маму Викторию Александровну и желает ей улыбаться почаще, получать от жизни удовольствие и сохранять ту рассудительность, которой всегда отличалась. А вот такое от Ивана из Подольска. Он передает привет всем участникам «Формулы Авторадио». Какой заботливый. И добавил: «Хотел бы на их месте быть, но, увы, поздравляю победителя». Ну что, мы еще пока имя победителя не знаем, скоро все свершится. Ну а что касается вас, Авторадио готовит очень много разных проектов, так что в одном из них вам обязательно повезет. Просто слушайте внимательно эфир. Просто, ну, просто слушайте и просто принимайте участие. Все, от этого зависит очень-очень многое. Ну, а и на этом мы возвращаемся к музыке. Друзья, пишите свои поздравления и приветы. Их можно отправить на единый номер Авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. +7 915 459 2020.

0: На Яндекс.Картах 3 балла, в лидерах по пробкам МКАД. Там сложно проехать по внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Верхних Полей. По данным Центра организации дорожного движения в районе съезда номер 10, произошло ДТП с участием двух авто. На месте работают оперативные службы города. Лучше заранее объехать через город, потому что в этом заторе можно оставить час. Остальные пробки в городе на 15-20 минут. И немного о погоде. В Москве сейчас плюс 11, завтра до плюс 15 градусов. По области местами небольшой дождь ожидается, так что, друзья, захватите зонт.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.

0: каждому. Подробности на сайте.
1: Любимые хиты вне времени. Время. Золотой хит телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
2: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья, скоростные участки, коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru.
3: Категория 6+.
4: Авторадио. Авторадио поздравляет.
5: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто

0: Невероятный день.
1: Невероятный день. Сегодня продолжается главное событие этого октября. Друзья, держу вас в курсе того, что происходит в формуле Авторадио. Олеся Соболева забрала из Центра организации дорожного движения правительства Москвы протокол с результатами прохождения участниками маршрута и едет с ним на финиш. Так что скоро, очень скоро мы узнаем обладателя шикарных денежных подарков и главного приза автомобиля от Авторадио. А пока уделю внимание вашим сообщениям. Кстати, формула Авторадио не оставляет никого безучастным, так

Ирина написала финалистам Рустаму и Артуру из Уфы лучи удачи и поддержки. Что еще? Некто И написал, или написала непонятно. Добрый день, с днем рождения Сергея Семина. Он у нас шофер с многолетним стажем. Большой привет из Чехова и Сергею здоровья, благополучия и удачи во всем. А вот такое от директора Бабынинского опытного Бабынинской опытной сельхозстанции. Немного тут с окончаниями как-то не сложилось, но ничего. Здравствуйте, Авторадио. Передайте привет семье Журавлевых, Ивану и Полине. Они приехали с Алтая, накормили вкусным шашлыком. Пусть приезжают почаще. Ну вот, нашли себе таких шашлычников. Друзья, номер единый Авторадио для ваших сообщений +7 915 459 2020. Пишите. Совсем скоро новая порция ваших посланий появится.

0: Счастлив народ сегодня, причем по всему миру, и все из-за выходных, но в России особенно счастлив, поскольку с минуты на минуту мы узнаем обладателя автомобиля от Авторадио. Хотя почему с минуты на минуту, друзья? Мне только что пришло сообщение с результатами, и я готов на всю страну их объявить. Итак, друзья, третье место и 100 тысяч рублей получает Антон Шутов из Ростовской области. Да, друзья, еще у нас второе место и 200 тысяч. Андрей Водолазкин, также из Ростовской области. Причем, обратите внимание, что у нас Антон и Андрей – это родственники. Антон – племянник Андрея. Ну, такие вот, знаете, автолюбители, какие растут в Ростовской области, друзья. Ростов гулять сегодня будет. Ох! Ну и, наконец, первое место. Победитель. Барабанная дробь. И мы поздравляем Захара Марковского из Новосибирска. Он «Ладу Искру» выиграл. Его штурман была теща. Штурманом тещи, вы представляете? И Захар за рулем 9 месяцев всего. Ну, может, возможно, знаете, чтобы сыграла свою роль, потому что он недавно так права-то получил. Но в любом случае, это не умаляет его заслуги. Друзья, он победитель. Он получает «Ладу Искру» от Авторадио. Это невероятный, невероятный результат. Еще можем только поаплодировать ему. И, друзья, ну что, всем участникам, всем финалистам большой привет от Авторадио. Мы рады, что вы с нами, что слушаете Авторадио и принимаете участие во всех наших проектах. Будьте счастливы!
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Семечки от Мартина выбирают люди,

0: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Фандэй. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек-крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок, месяц и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10 870 03 44 93.

0: связи. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Код Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможность изменения в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Авторадио.

эмоции испытывают кто? Конечно же, участники суперфинала «Формула Авторадио». Друзья, мы уже подвели итоги. Все финалисты получили ценные подарки. Особенно, конечно, поздравляем Захара из Новосибирска, который благодарит

0: А так, Женя, ты лучший мужчина в моей жизни. Я обожаю каждую минуту нашего быта. Ты невероятный. Я хочу, чтобы ты жил долго и в счастье вместе со мной. И еще одно сообщение. Ирина Макарская, ты, конечно, редиска, но моя любимая редиска. Не будь жестокой, остынь и возвращайся домой. Ну вот какие страсти, да? Продолжайте присылать свои сообщения. Единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020.
1: Автомонитор.
0: И прямо сейчас, друзья, мы посмотрим на то, что происходит на дорогах столицы. Я могу только сказать, что во сколько? В 3 балла оцениваются у нас сейчас все затруднения. На МКАД на час задержимся на внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Верхних Полей. Напомню, там ДТП в районе съезда на Волгоградский проспект. И на третьем кольце трудности на внешней стороне от Ленинского проспекта до Автозаводской улицы. Там минут 15 оставите. Поток держат дорожные работы. Вот такая информация.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Автомонитор. Авторадио.

0: На счастье сегодня поднимались участники нашего проекта, суперпроекта «Формула Авторадио». Он завершился. Сейчас все в таком приподнятом настроении находятся на финише. И мы прямо сейчас свяжемся и узнаем, какая же обстановка там царит.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: И с нами на связи Иван Броневой, ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали». Он подведет итоги. Иван, делись эмоциями.
2: Привет всем слушателям. Ну, слушайте, тут такие эмоции, тут такая интрига, такой накал страстей. Главное, какая красивая победа. Сразу скажу, что без лишней интриги победителем стал уроженец Новосибирска Захар Марковский. Он выступал под номером 3, его экипаж был под этим порядковым номером. Несмотря на то, что он стартовал третьим, приехал он первым. Более того, он ни одной ошибки не допустил, ни одного нарушения. Быстрее, чем за час он успел добраться до финиша, показав идеальную технику. Все были просто в восторге. Но это еще не самое удивительное. Самое удивительное, что стаж вождения Захара, представьте себе, 9 не лет и даже не десятилетий. Всего 9 месяцев, как у него есть права, и такой триумф, и такой невероятный успех. Поздравляем Захара, и все, он уже сфотографировался рядом со своим автомобилем, уже не будущим, а реально его «Лада Искра» стоит здесь, рыжая, красивая, была наша, теперь уже его, Захара. Ключи подарили, фотографию на память сделали, эмоции невероятные. Ну и мне кажется, как не только мне, коллегам тоже, честно скажу, кажется, что главный секрет Захара не в стаже его вождения, а в штурмане. Скажу по секрету, штурман Захара – его теща.
0: Да уж. Это действительно неожиданно.
2: Вот это комментарий у тебя, да уж.
0: Ну а как? Если бы мама была...
2: Я позавидовал.
0: Конечно.
2: Если бы мама, он бы приехал просто комфортно, а здесь теща, она, я уверен, не давала расслабиться ему в пути.
0: Ну да, действительно. За дочку переживала, чтобы дочка потом ездила в комфорте.
2: Вот мы и определили, кому достанется автомобиль.
0: Спасибо, Иван, тебе за итоги. Что же, мы завершаем наш проект окончательно. Наши поздравления Захару из Новосибирска. Новосибирск, ликуй, гуляй, и мы вместе с тобой. Ну, а я, Денис Левашов, прощаюсь с вами и уступаю место Владимиру Бодрову. Он тоже сейчас к вам присоединится и какие-то тоже итоги вместе с вами подведет.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
6: В Москве 15 часов.
5: Новости.
7: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Определился победитель проекта «Формула Авторадио». Подробности далее.
8: Про главное.
7: Победителем проекта «Формула Авторадио» стал Захар Марковский из Новосибирска. Экипаж номер 3 прошел маршрут длиной 19 километров за 51 минуту 50 секунд. Это лучшее время среди участников. При этом Захар не получил ни одного штрафа. На втором месте Андрей Водолазкин из Ростовской области, а на третьем Антон Шутов, тоже из Ростова. Обладатели второго и третьего мест получат 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Напомню, что в машине каждого экипажа находился инспектор-экзаменатор из Госавтоинспекции. За соблюдением правил также следили видеорегистраторы и камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Церемония награждения уже завершилась. На месте находится наш корреспондент Надежда Румянцева. Надя, приветствую. Какая атмосфера сейчас на площадке?
9: Федор, здравствуйте. Но уже тут все спокойно. Но, скажу честно, буквально 10-15 минут было очень волнительно, и я волновалась не меньше наших финалистов. Конечно, каждый получил подарки от Центра организации дорожного движения правительства Москвы, от Авторадио вместе с нашими партнерами. Но главный приз только один – «Лада Искра». Таких радостных возгласов я не слышала давно, но Захар проехал без единой ошибки, как ты уже и сказал. И причем стаж, отмечу, за рулем у победителя 9 месяцев. А молодому человеку, кроме ключей, вручили кубок на память. И прямо на моих глазах он сейчас уже открыл свою новенькую машинку и складывает в нее свои вещи, потому что, я думаю, планирует на ней скоро отправиться к себе домой в Новосибирск.
7: Спасибо большое, Надя. Спасибо. Добавлю, что всего в заезде участвовали 8 экипажей. «Формула Авторадио» проходила при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
8: Про торговлю.
7: А теперь к другим новостям. В России за несколько месяцев втрое сократилось число нарушений при продаже маркированных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Речь идет о периоде с мая по сентябрь. В ведомстве связывают снижение с подготовкой бизнеса к новым правилам и автоматическим штрафам. Такой механизм заработал с 1 сентября. Он позволяет автоматически привлекать продавцов к ответственности за отдельные нарушения при обороте маркированных товаров.
8: Про работу.
7: Российские компании стали заметно реже использовать дистанционный формат работы. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование сервиса «Суперджоп». Если в 2020 году удаленные сотрудники были примерно в 60% компаний, то сейчас только в 31%. При этом чаще всего дистанционно работает небольшая часть коллектива. В Москве удаленку используют 41% компаний, а в Петербурге около трети, а в остальных регионах чуть больше четверти.
8: Про столицу.
7: Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексируют с 16 октября на 6 рублей. С этого момента она составит 25 рублей за участок. При этом проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка, курс евро 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
5: Авторадио. Номер 1.

0: Каждый любящий родитель желает своим детям счастья, ну а деньги, кто бы что ни говорил, важная его составляющая, поэтому мы здесь на Авторадио, и я, Владимир Бодров, в частности, продолжаем их раздавать.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, дорогие друзья. Три мечты мы уже исполнили в этом счастливом сезоне. Ну и продолжаем с удовольствием исполнять ваши заветные желания, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем, любую вашу мечту исполним, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. 29 октября вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что именно на 29 октября назначен четвертый суперфинал, который мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активно приближаем. Если вы еще не в игре, то обязательно присоединяйтесь. Зайдите на сайт авторадио.ру, поделитесь там своей мечтой. Ну и, разумеется, не забудьте при этом заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный и полезный гимн Авторадио. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги. В банке 9000 рублей. Сыграем мы на сумму в два раза больше, потому как наш генеральный партнер эту сумму удвоит в случае выигрыша. И чтобы узнать, кому она может достаться, я по традиции останавливаю авторадио-рулетку. Итак, у нас есть номер участника, он заканчивается на 6296, принадлежит Константину из Пермского края, который мечтает о доме в

0: Перми. Ну что ж, все логично. Где родился, там пригодился, там и поселился. Насколько большой дом нужен Константину? Насколько большая у него семья? Давайте узнаем у него лично. Наберем его номер, ведь, быть может, именно эта мечта 29 октября исполнится в прямом эфире Авторадио. Набираем номер. И ждем ответа. Но в первую очередь, конечно же, ждем гимна Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру, который гарантирует как минимум 3000 рублей, независимо ни от чего. Ну а там еще и в два раза больше может достаться. Вот он гимн, вот пропуск. Да, 3000 уже как минимум гарантированы Константину. Осталось взять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать весь банк. Сделает ли это Константин? Сделает ли он это? А вроде бы сделал. Константин, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень рад слышать вас, ваш голос. А мы всей страной еще и рады были услышать гимн Авторадио вместо гудков в вашем мобильном. Вы же знаете, что это значит?
1: Вас тоже рад слышать.
0: Так, да, спасибо. 3000 ваши уже сразу же с порога, как минимум, потому что гимн Авторадио прозвучал. Константин, вижу, что вы мечтаете о доме в Перми. Скажите, пожалуйста, большая ли у вас семья? Какой дом понадобится?
1: 4 человека.
0: 4 человека. Ну, в принципе, одна-двухэтажная нормально, да? Сойдет. Константин, смотрите, мы сейчас держим курс на 4-й суперфинал. Вполне возможно, что 29 октября ваша мечта сбудется, если мы вот так же позвоним, и вы назовете песню, которая звучит в эфире. А если вы сейчас это сделаете, то заберете из банка всю сумму. Там 9000 рублей, наш генеральный партнер готов удвоить эту сумму. Скажите, Константин, назовете ли песню, которая только что звучала в эфире Авторадио?
1: Майданов.
0: Нет, нет, ну вы прям как-то это, наугад, да? Нет, увы, Константин, не Майданом звучал, другая песня звучала, но тем не менее, гимн Авторадио мы услышали всей страной. Он прозвучал в вашем мобильном, это значит, что 3000 рублей, независимо ни от чего, вам достаются. И скажу больше, генеральный партнер Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а если впредь будете Авторадио повнимательнее слушать, отвечать на наши звонки, называть песни, то вполне возможно, ваша мечта исполнится уже в 4-м суперфинале 29 октября. Да, дорогие друзья, вот таким вот образом движемся дальше. Всем, кто с нами, спасибо. Удачи 29 октября в 4-м суперфинале. Ну и надо сказать, что удача в этом году пригодится еще не раз, потому что помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет 6-й, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше 11 тысяч. На эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. Запускаем авторадио-рулетку. И супер игра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: дня всем, кто проводит его в компании с Авторадио на волне 93 FM. Друзья, мы продолжаем держать вас в курсе дорожной обстановки. К этой минуте на Яндекс.Картах 3 балла. За прошедшие полчаса стало полегче на юго-востоке МКАДа. Сейчас внутренняя сторона от Носовихинского шоссе до Верхних Полей задержит уже не на час, а на 30 минут. Ну, видимо, оформили аварию в районе съезда на Волгоградский проспект, и поток постепенно пошел. Поехал даже. Остальные в пробке в городе на 15-20 минут, поэтому им время уделять не будем, а вот погоде уделим, потому как она осенью, ну, сами понимаете, не постоянно. В Москве сейчас плюс 11, завтра воздух прогреется до 15 градусов, и при этом по области местами ожидается небольшой дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Скидка!
2: Скидка!
1: Многоэтажная!
2: Многоэтажная!
1: Рассрочка!
2: Рассрочка!
1: Беспроцентная!
2: Беспроцентная!
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 000 рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио.

Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биологии.

0: технологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Авторадио.

Ну, безусловно, всем нам нужно учиться философски относиться к жизни. И, как в той песне, помните, дождь ли, снег, любое время года благодарно принимать. Музыка и авторадио — это проще, чем кажется, поэтому, друзья, оставайтесь с нами. А я, Владимир Бодров, сделаю для этого все возможное.

0: Продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто настроен на авторадио 93FM. На Яндекс.Картах 3 балла. За прошедшие полчаса стало плотнее на московском скоростном диаметре от остановки депо до Каширского шоссе. Слушатели сообщают, что поток держит дорожные работы. Задержка в пути на 20-30 минут. Ну и, кстати, напомню, что с 16 октября на МСД повысится стоимость проезда на 6 рублей. Теперь она составит 25 рублей за участок. Обратите на это внимание и не удивляйтесь.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Тройка. Семерка. Туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 15+.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Брянской области после атаки беспилотников поврежден железнодорожный мост. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Украинские беспилотники самолетного типа атаковали железнодорожный мост в Выгонческом районе Брянской области. Повреждено железнодорожное полотно. Нарушено движение на участке Брянск-Унеча-Гомель. Об этом сообщает Интерфакс. По данным губернатора Егора Ковальчука, пострадавших нет. Из-за повреждения путей изменили движение поездов. В состав Москва-Новозыбков следует только до станции Брянск-Орловский. Дальше пассажиров перевозят автобусами. На маршруте задействовали 8 машин. Пригородные поезда также следуют по сокращенному маршруту, после чего пассажиров пересаживают на автобусы. На месте идут восстановительные работы. О том, когда движение полностью возобновят, станет известно после обследования железнодорожной инфраструктуры.
3: Про ограничения.
2: Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и продажу в России части напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства. Ограничения затронули продукцию нескольких производителей, в том числе отдельные вина, пиво и безалкогольные напитки. В Роспотребнадзоре пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по нескольким показателям. Мера введена в рамках правил Евразийского экономического союза. Она касается конкретных производителей и отдельных видов продукции, а не всех напитков грузинского производства.
3: Про мошенников.
2: В МВД напомнили россиянам о мошеннической схеме с просьбами проголосовать за знакомого в конкурсе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка ведомства Владимира Васенина. Аферисты получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают сообщения от имени друзей или родственников. В них предлагают перейти по ссылке и поддержать участника голосования. Правоохранители советуют сначала связаться с человеком напрямую и уточнить, действительно ли он отправлял такое сообщение. Переход по ссылке может привести к потере доступа уже к своему аккаунту.
3: Про финансы.
2: Только каждый пятый участник опроса имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Роскачества. Еще примерно у трети респондентов сбережения есть, однако их размер не растет. Главной причиной, которая мешает откладывать деньги, участники назвали слишком большие расходы и нехватку средств после обязательных платежей. Большинство опрошенных сказали, что начать откладывать им помог бы рост заработка. Главной целью накоплений граждане назвали создание финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств.
3: Про спорт.
2: Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал турнира женской теннисной ассоциации в Пекине. В полуфинале она обыграла чешку Николу Бартунькову в двух сетах 6-2, 6-2. В решающем матче Андреева встретится с победительницей встречи между бельгийкой Элизой Мартенс и китаянкой Джен Циньвэнь. Сейчас 19-летняя россиянка занимает 5-е место в мировом рейтинге. На ее счету уже 6 титулов WTA в одиночном разряде. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Но не замолкнет авторадио, дорогие друзья, потому что нам всегда есть чем поделиться, в частности, итогами проекта «Формула авторадио». Прямо сейчас я, Владимир Бодров, этим и займусь.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Итак, друзья, гонка по правилам «Формула авторадио» состоялась. В этом беспрецедентном проекте тысячи участников проверяли свои знания правил дорожного движения. И сегодня, как и было запланировано, десятка лучших продемонстрировала свои навыки вождения на практике на улицах Москвы. Поздравляем наших победителей. Друзья, призы за второе и третье место 200 тысяч и 100 тысяч рублей вручает партнер проекта бренд антифризов «Феликс». На третьем месте Антон Шутов из Ростовской области. На втором месте Андрей Водолазкин, между прочим, также из Ростовской области. И абсолютным победителем, занявшим первое место в финале, стал Захар Марковский из Новосибирска. Штурманом Захара выступила его теща. И кто знает, может быть, именно благодаря этому он получает главный приз проекта «Формула авторадио» — автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Вот что значит хорошие отношения с тещей, друзья. Остальные финалисты получают денежные призы по 20 тысяч рублей от партнера проекта «Газпромбанк», а также, разумеется, незабываемые эмоции и невероятно ценный опыт. Поздравляем всех участников проекта, всем желаем удачи на дорогах, ну и, разумеется, во всех будущих подобных проектах участвовать и побеждать.
1: «Формула авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
2: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой. И 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег.
0: Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Кодекс в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Каждые полчаса в эфире Авторадио на волне 93 FM актуальная информация с дорог. На Яндекс.Картах 3 балла. За прошедшие полчаса стало плотнее на внешней стороне Садового кольца. От Краснопролетарской до Баррикадной улицы. Скорость там упала до 5 км в час. Задержка в пути на 20 минут. Скопились машины на Неглинной, от Театрального проезда до Трубной площади. И еще плотно на Серебрянической набережной. Слушатели сообщают нам о ДТП в районе пересечения с Яузской улицей. Там занят левый ряд. Ну и пару слов о погоде. Она у нас абсолютно осенняя. Сейчас в Москве плюс 11. Завтра воздух прогреется до 15 градусов. По области при этом ожидается местами небольшой дождь.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: каждому. Подробности на сайте akropus.com и в отделах продаж клубов.
1: Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interschool Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interschool от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interschool работает так, что хочется еще.
1: ООО «Кайла Стрит», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Вы владелец.

0: из бизнеса. А значит, работаете за...
1: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
9: Мне с гусем.
8: Так они все с гусем.
9: Так я все и возьму.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Основано на реальных событиях.
13: Это будет автомобиль для русских дорог.
12: Иван Янковский, Паулина Андреева.
14: Ничего не говорите, можете испортить.
12: Битва моторов. Уже в кино.
15: 12+.
12: Авторадио.

Вот и мы с вами остаемся вместе долгие-долгие годы, друзья, во многом, конечно же, благодаря тому, что Авторадио шагает в ногу со временем, и слушать нас можно не только в приемнике. Сегодня к вашим услугам и умная колонка, и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, в общем-то, любой из ныне доступных способов. Выбирайте то, что вам удобнее, делайте громче и наслаждайтесь хитами, которые я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем рассказывать о том, что происходит на дорогах, всем тем, кто держится волны Авторадио 93 FM. На Яндекс.Картах 3 балла, но они не относятся к Садовому кольцу. Там бордовая пробка на внешней стороне от проспекта Мира до Баррикадной улицы. Связана она с перекрытием в районе Садово-Кудринской улицы, но, по данным ЦОДД, перекрытие недавно сняли, так что поток может скоро пойти в нормальном режиме. И также движение открыто на улице Мневники в районе улицы Народного ополчения по направлению в центр. Это тоже не может не радовать.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
3: Реклама на Авторадио. 921

0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Предстоящая зима может стать одной из самых снежных. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Предстоящей зимой в России возможны сильные снегопады. При этом температура, вероятно,

0: вероятно, будет выше климатической нормы. Такой прогноз порталу «Вести» дал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов. По его словам, снега может выпасть особенно много, однако из-за относительно теплой погоды он будет быстрее таять. Такой характер зимы климатолог связывает с явлением «Эль-Ниньо». В Москве и Подмосковье устойчивый снежный покров обычно появляется ближе к концу ноября. Температура, как правило, переходит через ноль во второй половине месяца. При этом метеорологи отмечают, что точный прогноз на предстоящую зиму пока давать рано, поскольку сроки появления снега и его количество будут зависеть от конкретной погодной ситуации.
1: Про школу.
0: В российских школах хотят вести отдельные занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Об этом накануне рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Новый курс планируют проводить для учеников с 5 по 11 класс как минимум один раз в неделю. По словам Шадаева, сейчас Министерство цифрового развития обсуждает с Минпросвещения, как именно будет устроена новая дисциплина и какие темы войдут в программу. При этом элементы искусственного интеллекта уже постепенно включают в отдельные школьные предметы.
1: Про болезни.
0: Количество повторных инфарктов в России с 2019 года сократилось примерно на 40%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, при этом сохраняются факторы, которые могут увеличивать риск осложнений. Среди них сердечная и почечная недостаточность, ожирение, малоподвижный образ жизни и пожилой возраст. Отдельно глава Минздрава отметил, что риск тромбозов выше у людей с сахарным диабетом и ожирением. На течение сердечно-сосудистых заболеваний также могут влиять инфекции.
1: Про регион.
0: В Мариэл автомобилисты рассказали о машинах с камерами, которые фиксируют нарушения на дорогах, сообщает газета «РУС» со ссылкой на очевидцев. По словам водителей, такие автомобили двигаются медленнее разрешенной скорости, а камеры установлены на заднем бампере. После обгона некоторые автомобилисты, как утверждается, получают штрафы, в том числе за нарушение правил маневра или непристегнутый ремень. Очевидцы также сообщили, что одна из таких машин принадлежит республиканскому дорожному учреждению «Марийск Автодор». Официальных комментариев ведомства пока не приводятся.
1: Про нас.
0: С приходом прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку, горячий чай и сезонные продукты. Об этом сообщает «Москва-24», ссылаясь на данные сервисов доставки. По сравнению с августом, заметнее всего вырос спрос на круассаны, торты и сладкую выпечку. Помимо этого, россияне стали чаще покупать цитрусовые, яблоки, груши и виноград, а особенно заметно вырос интерес к тыкве. Чай в сентябре также заказывали чаще, чем в конце лета. Наибольшим спросом пользовались черные сорта с различными добавками. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Неважно, кто во что верит, главное, что у каждого есть возможность исполнить свою заветную мечту с помощью любимого авторадио. Друзья, 29 октября в четвертом суперфинале это возможность представиться кому-то из вас, поэтому о чем бы вы ни мечтали, о квартире, о машине, о яхте, в конце концов, прямо сейчас расскажите нам на сайте авторадио.ру и не забудьте при этом заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Делов там буквально на 3 клика, так что я, Владимир Бодров, призываю вас не затягивать, присоединяться как можно скорее и уже собственным шансом на выигрыш, на исполнение своей заветной мечты наслаждаться любимой музыкой. Так и поступите.

0: Продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто настроен на авторадио 93 FM. К этой минуте на Яндекс.Картах 3 балла. За прошедшие полчаса улучшилось движение на Садовом кольце. На внешней стороне сняли перекрытие в районе Садовой Кудринской улицы. И теперь поток идет в рабочем режиме. Тем временем на третьем кольце скопились машины. На внутренней стороне от Большой Тульской улицы до Шмитовского проезда. На внешней от Ленинского проспекта до Автозаводской улицы. И заторы эти отнимут у вас примерно по 20 минут. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас +11, завтра чуть теплее, воздух прогреется до 15 градусов, но при этом по области местами ожидается небольшой дождь.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200

0: тысяч объявлений. Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
2: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru.
4: Категория 6+.
5: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
6: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004. Город Москва. Муниципальный округ Таганский. Улица Николаевская, дом 38. Строение 2. Этаж 3. Комната 13-39А. ОГРН 116-774-607-2680.
1: Авторадио.
7: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.

0: Азиклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Зима – уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе.

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?

0: Юра Борисов, Иван Янковский.
1: Это автомобиль, его почувствовать надо.
2: А где тормоз? Стойте!
0: Битва моторов. Уже в кино.
3: 12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Авторадио.

Мне же, Владимиру Бодрову, хочется пожелать вам как можно меньше подобных разочарований, друзья, и как можно больше радости и драйва, обрести которые, кстати, можно будет уже через 20 минут. В 6 вечера вас ждет большая дискотека Авторадио. Будем отдыхать, зажигать, танцевать, и все это под единый микс из хитов любимых артистов. Итак, через 20 минут начинаем, ну а в ожидании программы, разумеется, наслаждаемся не менее любимой музыкой здесь же, в эфире Авторадио. Делайте громче. We'll be right back.

0: Автомонитор.
1: Всех, кто с нами, всех, кто в пути на волне Авторадио 93 FM, мы продолжаем держать в курсе дорожной обстановки. Друзья, на Яндекс.Картах 3 балла. Общий трафик вполне спокойный, причем как в столице, так и в области. Пробки на 15-20 минут. И среди них как раз-таки та, что на Носовихинском шоссе. Там трудности от поселка Булгакова до станции Электроугли. Слушатели сообщают о ДТП в правом ряду. Другая авария держит поток на Ленинградке от поворота на Перепечино до Шереметьевского шоссе. Там занят средний ряд. Будьте внимательны.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
4: Еще одна история у нас есть.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на улицах, где после атаки беспилотников повреждены дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу города Александра Скрябина. Повреждения зафиксировали в 3 районах. Медицинская помощь понадобилась 6 людям, погибших нет. Для оценки ущерба в городе сформировали оперативный штаб. После сообщений жителей о необычном запахе специалисты также проверили состояние воздуха. Превышение допустимой концентрации опасных веществ не обнаружили. Помимо этого, полностью перекрыто движение по Западному мосту и улице Луговой. Автомобили направляют на

0: Ворошиловский мост. Въехать в город сейчас можно через Ворошиловский и Аксайские мосты.
1: Про переговоры.
0: Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба российского президента, значительная часть беседы была посвящена урегулированию украинского кризиса. Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. После разговора Трамп заявил, что Россия готова поставить дизельное топливо в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Американский Минфин, по его словам, выдает для этого временное разрешение.
1: Про топливо.
0: В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Договоренности подписывают региональные власти и независимые операторы автозаправочных станций. В части регионов в соглашениях участвуют крупные сети, которым принадлежит больше 20 заправок. ФАС отмечают, что главная задача таких договоренностей – это сдерживать рост цен на топливо.
1: Про авторадио.
0: В Москве завершился заезд проекта «Формула авторадио». Победителем стал Захар Марковский из Новосибирска. Маршрут длиной 19 километров, он прошел за 51 минуту 50 секунд. Это лучшее время среди участников. При этом за всю поездку Захар не получил ни одного штрафа. За соблюдением правил следили особенно внимательно. В машине каждого экипажа находился инспектор-экзаменатор из госавтоинспекции. Поездку также фиксировали видеорегистраторы и камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Своими впечатлениями после финиша Захар Марковский поделился с Авторадио.
2: Честно, я сначала даже не поверил, что я вернулся первый. Я думал, может, машину куда-то отогнали. Но потом, да, какое-то ощущение, что все-таки я первый было. Я очень рад, что все получилось. Думал, что первое займу. Занял первое. У меня была цель только первое место занять. Волнение хоть и было, но все равно... Вот главное сильно не волноваться. Ну и может то, что недавно на права сдал, это тоже повлияло.
0: Всего в заезде участвовали 8 экипажей. В число призеров также вошли Андрей Водолазкин, ну и Антон Шутов из Ростовской области. За второе и третье места предусмотрены денежные призы – 200 и 100 тысяч рублей соответственно. А главный приз – это автомобиль «Лада Искра». «Формула Авторадио» проходила при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Ну что ж, надеюсь, что вы свою батарейку зарядили, друзья, потому что с этой минуты в эфире большая дискотека Авторадио, и в обмен на хорошее настроение придется потратить немало энергии. Сами понимаете, впереди три часа любимых хитов в едином танцевальном миксе, поэтому зовите друзей, знакомых, родных, вспоминайте свои фирменные движения и зажигайте так, как умеете только вы. С вами Владимир Бодров, это большая дискотека Авторадио, ну и танцует, разумеется, без преувеличений вся страна.

0: Автомонитор.
1: Через несколько минут вернемся на виртуальный танцпол большой дискотеки Авторадио, но прежде пару слов о трафике. Друзья, за прошедшие полчаса он пошел на понижение. Сейчас на Яндекс.Картах 2 балла вместо 3. Большинство магистралей столицы свободны, а вот в области, к сожалению, имеется бордовая пробка. Она на Ленинградке от Шереметьевского до Международного шоссе, и слушатели сообщают нам о перекрытии. Далее о погоде. В Москве сейчас плюс 12, завтра чуть теплее, воздух прогреется до 15 градусов, но по области места пройдет небольшой дождь. Ну а где всегда сухо, тепло и уютно, так это на виртуальном танцполе большой дискотеки Авторадио. Совсем скоро мы туда вернемся, поэтому будьте с нами, обязательно дождитесь.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14. 0+.
0: Авторадио.

0: программы и снова танцуем. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОК Элэстрейт. ОГРН 1167-467-807-61. Город Москва.
8: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
9: Кирилл Зайцев.
10: Ты есть древний дух зимы?
9: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
10: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
9: Морозко. В кино с 22 октября.
7: 6+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные

Недели действительно летят быстро, но что прекрасно, друзья, в конце каждой из этих недель у нас с вами есть возможность насладиться радиоверсией грандиозного музыкального фестиваля и вдоволь натанцеваться. Большая дискотека Авторадио продолжается, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться с нами и по возможности, разумеется, делать громче. Собственно говоря, так и поступите.

0: Автомонитор.
1: Двигаться мы с вами продолжим через несколько минут. Большая дискотека Авторадио не заканчивается. Впереди еще море любимых хитов в едином танцевальном миксе, друзья. Но пока пару слов о столичном трафике. На Яндекс.Картах вернулись 3 балла на Яндекс.Карты, да. Хотя уже была 2 у нас. Похоже, на общий трафик влияет все-таки бордовая пробка за МКАДом. Речь о Ленинградке. Там не просто от черной грязи до международного шоссе. Слушатели сообщают о перекрытии. Едет только крайний левый ряд. Вот в таких условиях этот затор удастся проехать только за 2,5 часа. Держитесь.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио.

0: радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром.

0: Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-100-17-46. Город Набережные Челны.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

всех проблемах и заботах, то имя его — «Большая дискотека Авторадио», и я счастлив делить его с вами. Друзья, в этом часе продолжаем зажигать так, как умеем только мы. Зовите к колонкам близких, друзей, знакомых, делайте громче и наслаждайтесь хитами любимых артистов в едином танцевальном миксе. Владимир Бодров по-прежнему с вами, и это все она, «Большая дискотека Авторадио».

Ну что ж, ненадолго сойдем с танцпола большой дискотеки Авторадио, но только для того, чтобы рассказать вам о трафике, друзья. На Яндекс.Картах 2 балла. За прошедшие полчаса было перекрытие на внешней стороне МКАДа в районе Ленинградского шоссе. Сейчас движение открыли. Держали поток и на самой Ленинградке перед Международным шоссе. Сейчас там тоже сняли перекрытие, но пробка пока сохраняется. Транспорт стоит от черной грязи до развязки в Молжаниновке. Сейчас-то, пожалуй, самый крупный затор. Остальные пробки на 15-20 минут. И пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 11, потихоньку холодает. Предстоящей ночью от 4 до 6 тепла на термометрах. Завтра днем воздух прогреется до 15 градусов, по области местами небольшой дождь. Ну,

0: прохладно все-таки, прохладно, друзья. То ли дело на танцполе большой дискотеки Авторадио. Через несколько минут туда вернемся и продолжим зажигать. Будьте с нами.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст. Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регистрации. Russia.ru, 12+.
3: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут. Они просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+. Театр оперетты представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
4: Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
5: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004. Город Москва. Муниципальный округ Таганский. Улица Николаевская, дом 38. Строение 2. Этаж 3. Комната 13-39А. ОГРН 116-774-607-2680.
1: Авторадио.

0: Мы и снова танцуем. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Диклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 1167746780761, город Москва.

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

Вот ведь удивительная штука харизма, друзья. Стоит человек на месте, ничего из себя не представляет, а начнет двигаться, и все уже. И восхищаются им, и влюбляются в него. В общем, движение действительно жизнь, поэтому я, Владимир Бодров, призываю каждого продолжать движение только вперед под хиты большой дискотеки Авторадио. Делаем громче и вместе танцуем!

0: Автомонитор.
1: Совсем скоро вернемся на танцпол большой дискотеки Авторадио. Ну а пока немного передохнем, друзья, и, что немаловажно, узнаем полезную информацию с дорог. На Яндекс.Картах 2 балла. Максимально пробки сегодня набирали тройку. В целом трафик был в пределах нормы, даже несмотря на перекрытие в столице и области. Сейчас пока еще плотно на Ленинградке от Ерина до Международного шоссе. Ну и, видимо, многие решили объехать эту самую пробку по Новосходнинскому шоссе, потому что там теперь тоже тесно. Машины толкаются от улицы Мичурина до остановки Филина. Обратите на это внимание.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ

0: пауза, и мы вернемся.
1: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
2: Продолжение истории легендарной группы.
3: В жизни важно выучить только один урок.
2: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
4: Я люблю вас!
5: 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Танцы — это все, что нам надо, поэтому никому не советую стоять в стороне. Друзья, вечер уже почти на исходе, а такого подарка судьбы, как большая дискотека Авторадио, сами понимаете, никто не отказывается. Радиоверсия фестиваля продолжается, в этом часе еще больше любимых танцевальных хитов, все это в едином миксе, поэтому никуда не уходите и танцуйте, что называется, от души в душу. Ну а я, Владимир Бодров, продолжу этому способствовать.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
3: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря. Легко побывать на Северном полюсе. Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Зима жертву ждет. Девицу невинную.
8: Чтобы спасти сказку,
9: отступишь. Тьма заберет всех, кого любишь.
8: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская. Морозко. В кино с 22 октября.
10: 6+.
1: Авторадио. Главные звезды.

А вот хорошая танцевальная музыка оставляет исключительно положительные впечатления, друзья, в чем мы с вами и продолжим убеждаться. До финала этого часа большая дискотека Авторадио в ваших колонках. Я, Владимир Бодров, обещаю еще как минимум 5 зажигательных хитов, поэтому по возможности сделайте громче и позвольте себе, наконец, сегодня стать по-настоящему счастливым.

0: радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 15+.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

своих мечтах и желаниях никто не одинок. Мечтают абсолютно все, у всех есть свои заветные желания, друзья. И что самое приятное, Авторадио эти желания исполняет. 29 октября состоится 4-й суперфинал счастливого сезона. Это значит, что 29 октября мы исполним 4-ю мечту, быть может, именно вашу. Поэтому, если вы еще не с нами, если не поделились своим заветным желанием, исправьте это недоразумение. Зайдите на сайт авторадио.ру, расскажите, о чем именно вы мечтаете. Не забудьте при этом, разумеется, заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. И все, что останется, это внимательно слушайте эфир. Особенно внимательно 29 октября. Всем большое удачи и море хитов в продолжении эфира. Все так же от меня, Владимира Бодрова.

Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+. Авторадио.

0: Реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Авторадио.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Когда счастье накрывает, им, безусловно, нужно делиться, и мы здесь на Авторадио именно этим и занимаемся в этом счастливом сезоне, потому что мы исполняем ваши заветные желания. О чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, яхте, вертолете, может быть, вы хотите встретиться и спеть дуэтом со своим кумиром. Друзья, все возможно. С Авторадио абсолютно любая мечта может стать реальностью, но только в том случае, если вы ей поделитесь на сайте авторадио.ру, к чему я вас и призываю. Там же замените скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. И уже 29 октября в четвертом суперфинале ваша мечта может сбыться. Желаю вам большой удачи. Ну и, разумеется, продолжаю радовать любимой музыкой в эфире Авторадио. Меня зовут Владимир Бодров. Всем, с кем еще не слышались, большой-большой привет.

0: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Fun Day. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Света не был ваш мир. В компании с Авторадио он станет ярче и краше, поэтому не забывайте о том, что слушать нас можно не только в приемнике. К вашим услугам и умная колонка, которой, можно сказать, включи Авторадио, и плеер на сайте авторадио.ру, и, разумеется, наше официальное мобильное приложение. Выбирайте то, что удобнее, делайте громче и оставайтесь в компании со мной. Владимир Бодров здесь, если не узнали.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио.

писал, с подругами весело подпарило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.